0: Пурика! Опять пять дней целого до Пурика!
1: Утматила, о, джага! Тричатти упаре, баня гумда! Пак талила, о, джага! Сяри лакми джанда гуру джи ка дуре! Джабар васила, о, джага! Тере кон бодхия!